Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ.

0: Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ 35002.

0: потому и не кусают.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Зараз будильники на радио DFM. Бум, шакалака! Здорово, ди народ! Если ты сегодня проснулся с мыслью, пятница уже машет мне рукой издалека. Сегодня экватор недели. Люче прокричи, сегодня экватор недели, и включи тусовку вместе с шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агмала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Экватор. Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично, отлично выглядишь.
0: Зима.
1: Кофе, чай, дыня или арбуз, окрошка на квасе или на кефире. Все это скучно, согласись.
0: Я только чай выбирал из того, что перечисляла. Арбузный
1: что,
0: мне.
1: Да, я помню, что ты мимо и арбуза, и дыни. Но сегодня вот такой баттл предлагаю. Закаты или рассветы?
0: Вау!
1: Ты что больше любишь?
0: Кстати, мы это за эфиром обсуждали вчера, и на удивление вообще ловили себя на мысли, что народ делится пополам практически.
1: Да, кстати.
0: То есть меня больше зомбирует рассвет, чем закат. Знаешь, по какому соображению? То есть, как это называется? Рассвет и закат, да?
1: Да.
0: Закат – это к финишу.
1: Так.
0: А рассвет – к новому началу.
1: Все только начинается.
0: Да.
1: Какое-то лето.
0: Это как ехать на поезде. Есть люди, которые… Ну, ты этот феномен не сталкивалась с этим феноменом? Есть люди, которые сидят лицом именно по пути движения.
1: Так, а есть которые против.
0: Против. И это тоже, ну, две психологии, ну, философии, точнее,
1: кстати,
0: разные.
1: Кстати, я выбираю, когда против.
0: Против, да?
1: Mm-hmm.
0: То есть ты едешь именно в направлении?
1: Нет, наоборот, против направления
0: сижу. То есть
1: сижу.
0: Ты смотришь того, что уже было,
1: да.
0: На то, что уже было.
1: Mm-hmm.
0: А я именно наоборот предпочитаю смотреть вперед, что дальше будет.
1: Ну, что касается рассветов и закатов, я, наверное, все-таки выберу закат по той причине, что я обожаю сумерки.
0: Mm.
1: Вот это, когда мир немножечко в тонировке.
0: Понятно, Эдвард Каллин или там Калкин, или как там.
1: И вот этот переход со дня на вечер, вот этот короткий момент сумерок, ну, как раз перед, в общем-то, перед закатом и случается. Кроме того, любой блогер, любой фотограф скажет тебе, что закатное солнце – это лучшие фотки в жизни.
0: И пока фоткал, даже не увидел, да?
1: Да!
0: Как часто бывает.
1: И пропустил, не проводил закат.
0: Да.
1: Ну, в общем, разделились снова на два лагеря.
0: Ну, это два очень прекрасных явления, так что на свой вкус и цвет, да?
1: Да.
0: Причем цвет спины или там.
1: Встречай побольше рассветов, провожай побольше закатов этим летом и заказывай пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Это можно сделать здесь. Как тебя зовут? Из какого ты города и кого нужно разбудить?
0: Угу. Наступил экватор недели. Ну, всем отличного настроения. Загляни к нам в мессенджер и оставляй заявление на, как это называется, на пробушку и еще и на поздравление с днем рождения.
1: Да, мы печать поставим.
0: То, что человек годен. Да?
1: Но на заявление.
0: Ну это шоу «Разбудильники». Мы начинаем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: На сегодня первая пробушка будет реализована совсем скоро. Ага. Ваши заявки видим. Группу ВКонтакте под последним постом скоро озвучу.
2: Я сейчас найду этот звук. Пишет Ренат у нас в мессенджере. И угадай, что он пишет. What's up?
1: What's up? Только наш он, человек.
2: Только он написал «Вася!»
1: «Вася!»
2: «Вася!» Разве не лето? Разве хочется жары и моря? PS. Обожаем вас, Саюша и Катюша. Москва, Свиблова. Знаю, где вообще на самом деле. Это Северо-Восточный административный округ.
1: Да какой ты умница.
2: Это СВАУ!
1: Это СВАУ!
2: СВАУ! СВАУ – это Свиблова. Ну что, Свиблова, включи тусовку, смотри, кто пробуждает лето. Так.

0: Красотка Катя, включил DFM. Жду вас. Привет всей стране и моему РНД отдельно, пишет Камиль Магомедов. Дождался.
1: РНД это рон-дон-дон или
0: что-то? Наверное. Да? Кстати, возможно.
1: Прикольно. РНДН.

0: Уже да, уже не бесплатно, да, типа. Ну что же, в нашем мессенджере пишет Ника. Разбудите моего папу Давида. Вредничает вообще-то с самого утра на меня и маму. Ну, скажите, что мы его очень любим.
1: Говорим. D-People, всем доброго утречка. Прошу поставить что-нибудь зажигательное, так как сегодня у отца день рождения. Пора вставать, и, наконец, он получит в подарок долгожданный снегоуборщик. Это спойлер подарка.
0: В смысле?
1: Ну, это в России принято готовить сани летом. Вот снегоуборщик отцу подарят летом.
0: Ну, это слово запрещено летом сказать. Это как этот Волан-де-Морт, да? Снегоуборщик нельзя произносить летом. А то я испугался.
1: Ну, отгадай локацию.
0: Локация? А где?
1: Мытищи.
0: Мытищи! Welcome. Но сначала надо поздравить именинника, да? С днем рождения. Как его зовут?
1: Отец.
0: С днем рождения. Отец. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, отец!
1: Получается, снегоуборщик, товарищ.
0: Окей, ну что ж, включите совку, мистер снегоуборщик.

0: Круто.
1: Зиба-зиба.
0: Мы готовы поиграть. Напомним, телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Звони.
1: Ну, это первый раз это произносишь. Не все запомнили. Даже папа не запомнил, который празднует день сегодня.
0: Отец, слушай внимательно. 8-495-956-101-2.
1: О, Катя, вообще лучше всех. The best. Ну что же, это шоу «Разбудильники». Отец и все включите тусовку.

0: будильники на радио DFM.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
3: Number two.
4: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kungs и Theophilus London.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bieber X и Faithless.

0: 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там? Кто там? Кто там?
2: Бонжурчик, ди люди! Это мы, твои официальные летние поставщики эндорфинов под названием шоу «Разбудильники». Здесь Катя Эндорфиновна Бодрова.
3: Саймон Бодрячкович. Тоже у микрофона.
2: Бодрячкович, прикольно. Мне нравится. Играем в «Кто там?». Игра, где вопрос «Ты животное?» не приведет к конфликту.
3: Это точно. У нас на линии Татьяна из Кургана. А отчество, Танюш, какое, раз уж мы? Вот Бодрячкович, например, у микрофона.
2: И Эндорфиновна.
4: Здравствуйте, отчество Сергеевна.
3: Наконец-то нормальное отчество.
2: В отличие от наших.
3: Танюш, что там у вас в Кургане происходит? Лето наступило? Все в порядке?
4: У нас наступило лето, летит пух от тополей, очень все так.
2: Тополиный пух, жара, июнь.
3: Июнь.
2: Только в русском языке умудрились два месяца рядом. И если перепутаешь N на L, опоздаешь на целый месяц.
3: Да, бывали случаи у Саймона в жизни.
2: Записал, что гастроли в июле, блин, а мне звонят, ты летишь? Когда?
3: В июне.
2: В июне.
3: Учимся на своих ошибках, Саймон. Ну что, мы хотим с девочками пообщаться, а тебя ненадолго слить.
2: Окей, все, я был слит. Что я могу тебе сказать интересного?
3: Не знаю. Скажи что-нибудь, что ты не обижаешься.
2: Все, я пошел.
3: Давай, пока нас Саймон не слышит, Кать, мы с тобой обсудим правила игры «Кто там?». Сейчас прямо загадай какую-то звезду, которая тебе нравится, или персонажа, и назови мне.
4: Ага, так... Пусть будет кот Матроскин.
3: А по-моему, кстати, у нас был уже такой вариант. Не помню точно. Ладно, будем отгадывать. У Саймона будет одна минута на то, чтобы догадаться, кто там. А ты, отвечай на его наводящие вопросы, только да или нет. Ладно?
4: Хорошо.
3: Если отгадает, кто там, ты приз не получаешь. Не отгадает, получаешь. Ну что, зовем обратно, Сай.
2: Окей.
3: Загадан.
2: Загадан.
3: Человек или персонаж, я пока не знаю. Давай, отгадай.
2: По глазам есть ощущение, что у меня сегодня есть шанс.
3: У тебя всегда есть шанс, Саймон. Я скажу тебе больше.
2: Когда-то говорит она, я всегда плохо играю.
3: Давайте, ребят, удачи.
2: Так, уважаемый наш слушатель.
3: Татьяна Сергеевна.
2: Татьяна Сергеевна. С тобой общаюсь я, Саймон Бодрячкович.
3: Да.
2: Спрашиваю, ты вымышленный персонаж? Ты вымышленный персонаж?
4: Да.
2: А, окей. Ты из сказки?
4: Нет.
2: Ты животное вообще?
4: Да.
2: С уважением я спрашивал, да. А, животное?
3: Да.
2: Ого. А ты животное русское?
4: Да.
2: Русское животное, господи. Не из сказки. Ну, а про тебя есть фильм?
4: Что?
2: Фильм. Про тебя есть фильм?
4: Да.
2: А книга есть?
4: Да.
2: А у тебя есть подруга по имени Маша?
4: Нет.
2: Нет подруги. А друг есть? А друг есть? Как этот Гена друг?
3: Ты от игры не отвлекайся. Друг есть ли у тебя, Таня?
2: Ну, ты животное.
3: Ты свободна этим вечером? Есть ли у тебя друг?
2: Да.
3: Не в ту сторону парень пошел.
2: То есть ты животное, ты не медведь, ты не крокодил Генович. Значит... А кто еще?
3: Интересно, знаешь ли ты этого персонажа?
2: Собака! Ты собака?
4: Нет.
3: А если... Вот мы с тобой собачники. А есть кто?
2: А кот, что ли? Кошка?
3: Котик.
4: А зачем вы подсказываете?
3: А все время вышло, он время уже проиграл. Вышло. Не переживай, Танюш.
2: Кошка,
3: мы хотим
2: кошка
3: все-таки довести.
2: Маша.
3: Кошка Даша.
2: Даша.
3: Помет удачный. Да нет. Котик.
2: А кот? А, кот Матрешкин. Кот Матрешкин.
3: Кот Матрешкин, ну конечно, знаменитый Матроскин.
2: А, Матро? Господи!
3: Но все равно мы довели до ума.
2: Я такого знаю, да, поэт. Он же персонаж, да, известный.
3: Да.
2: Блин.
3: Усы, лапы, хвост, мои документы. Это оттуда было?
2: Это он говорит? Ого, он еще еще, да, он еще говорит?
3: Он говорит. А я говорю тебе, что ты продул. А Таня, поздравляю с тем, что она выиграла и забирает фирменный мерч от радио DFM.
2: Вау! То есть я угадал целая минута после гонга. Ну что же, уважаемая Татьяна Сергеевна, теперь время для привета. Вот есть 7 секунд у вас.
4: Что, не поняла, я не слышала.
3: Приветик, Танюш, если да. есть кому, давай передавай.
2: Да, 7 секунд.
4: Да, конечно. Привет. Мужу хотела бы Алексею передать. Большой. Он на
3: есть у нее друг, детям. Видишь? Так, и?
4: Детям, Евгению и Матвею. Ну и всем, кто меня знает. Всем водителям такси большой привет.
3: Курган, включи ты сотку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
3: Реклама на DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и в прямом эфире «Музыкальный суд». Скоро вынесем вердикт. Копипаст это или нет? В этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда их взяли. Ну и пытается доказать, плагиат это или все-таки оригинальный трек.
3: Ну да. Сегодня слушается громкое музыкальное дело. На скамье подсудимых Vanilla Ice. Обвинители группа Queen и David Bowie. Предмет спора подозрительно знакомый басовый риф в хите 90-го года Ice Ice Baby. Говорят, в музыке всего 7 нот. Кто-то возражает, вообще-то 12 их всего. Но даже 12 не так уж много нот, да? Mm-hmm. Вот. Когда хочется написать мировой хит. Поэтому некоторые музыканты надеются, что если чуть-чуть подкрутить тональность, то никто ничего не заметит. Спойлер, адвокаты замечают все. Именно так по мнению группы The Queen и David Bowie поступил Vanilla Ice. Но плагиат штука непростая, как сама знаешь, сказать. В суде мало сказать. Да, это же один в один. Нужно еще доказать.
2: Mm-hmm.
3: Так что давай сравним эти два хита и по ходу скажем, что думаем. Да?
2: Давай, столкнулись глыбы. Mm-hmm. Посмотрим, что из этого выйдет.
3: Сначала послушаем обвиняемого. Vanilla Ice с треком Ice Ice Baby 90-го года.

0: тебя есть промежуточное мнение, Катя?
1: Ну, конечно, вот это именно истырено было.
0: Басовый риф, да?
1: Да.
0: И везде слышен, да? Ладно, а если вперемешку послушаем, может быть, еще...
1: Изменим мнение? Ну, давай.
0: Возможно, а может быть, даже и закрепится. Поехали, слушаем. Теперь вперемешку Queen and David Bowie, Under Pressure и Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.

0: обвиняемый.
1: Ну что, у меня, конечно, закрепилось мнение в том, что это копипаст.
0: Вообще,
1: от ванилы.
0: В чистом виде, да?
1: Угу.
0: Без разбавления, да? Ладно, ну что ж, вердикт. Оказалось, что Vanilla Ice выпустил Ice Ice Baby, даже не озаботившись авторскими правами. Прикинь, когда его спросили об этом, он примерно ответил: «А что, так нельзя было?» Вообще. Так что дальше на сцену вышли адвокаты и исполнили свое лучшее соло. В результате в 90-м году Vanilla Ice очень неохотно расстался примерно, помоги со склонением, если там 4 миллиона баков. С четырьмя, да?
1: Миллионами?
0: Баков.
1: Баками.
0: А баками даже, да? Или баков, или баками. Ладно. И навсегда прописался в музыкальных мемах.
1: Зима-зима. А что, так нельзя было?
0: Да, прикинь.
1: Ой.
0: Ну, кстати, ну, из-за того, ну, учитывая то, что Ice Ice Baby столько денег собрал, может быть, наверняка он даже в плюс вышел. Четырелям не так уж и много.
1: Ну, Ice Ice Baby мне так нравится, что я не осуждаю. Это было стырено, тем более, когда на голубом глазу. Ну, не было каких-то плохих мотивов у мальчишки.
0: Ага. А что насчет того, чтобы платить автору?
1: Или хотя бы
0: сделать меншен. Ну, когда ты берешь контент человека в интернете, ты же его отмечаешь. Ну, отметь, что собака, Queen, собака Дэвид Боуи. Понимаешь? Ладно.
1: Согласен.
0: Ну что же, зиба-зиба всем за внимание. Видите, у нас много гостей. И не только мы с Катей одуваемся.

0: Вики на радио DFM.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Вазап, ди летний курорт. Снимаем пижаму с лица и слушаем добудительное шоу «Разбудильники». Напротив меня капучино-гурме Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России диджей Саймон.
2: Yeah, в эфире «Говоризмы». Учим словечки и сленги из разных городов России. А теперь я знаю, что богатка – это не богатая дама. Это всего лишь трехцветная кошка.
3: Да, это верно.
2: Богатка, ну, дорого-богата, понимаешь?
3: Было бы логично предположить. Ладно, сегодня мы отправляемся с тобой сразу в несколько регионов России. На Урал, в Иркутскую, Тюменскую и область, и на Алтайский край.
2: О, это широкое полотно вообще-то.
3: Вот там есть такой термин, как вихотка.
2: What?
3: Как ты думаешь, что это?
2: Вихотка?
3: Вехотка.
2: А-а, то есть не выходка? А
3: не выходка, нет.
2: Вехотка.
3: Вехотка.
2: Это человек?
3: Нет.
2: А-а, это вещь, правильно?
3: Это вещь, предмет.
2: Предмет, вехотка. А это аксессуар к модному луку?
3: Нет.
2: А это модная вещь?
3: Нет, не модная, а как бы будничная.
2: Будничный, то есть каждый
3: день?
2: Для
3: гигиены.
2: А, для гигиены? Это приличная вещь вообще?
3: Приличная.
2: Да? То есть каждый день мы с
3: вихоткой... Мы с ней встречаемся в ванной.
2: Может, это мочалка?
3: Мочалка!
2: Да, ты что? Кстати, я же из сообщества людей, которые используют мочалки, кстати.
3: Я тоже.
2: Причем у тебя...
3: А кто-то не пользуется мочалкой или что?
2: Да, не все любят. То есть, а у тебя средняя жесткость или самая жесткая?
3: Мягенькая.
2: А у меня двухсторонняя.
3: Я весь загар сотру.
2: Тебе
3: не страшно?
2: Я не стер. Я люблю как пожёстче, конечно, так. Да, то есть мы с тобой мочалковеды, да?
3: Да, мы снова разделились по разным лагерям.
2: Прикольно.
3: Действительно, ты прав, это мочалка, означает вехотка. Ну, вехать, как бы от этого слова, вехать, то есть тряпки. Вот раньше так говорили, поэтому предположить логично, что это...
2: Вехот, да?
3: Ну, это как бы кусочек ткани.
2: А я думал, вехот рифмуется с перхотью. Я думаю, верхот, перхот. Ну, ладно, окей, я понял.
3: В общем, запомнили, вехотка – это мочалка.
2: Ну что ж, ребята, полируемся вехоткой, да?
3: Ты предпочитаешь вехотку пожестче.
2: Да?

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-о-о, всем ди, good morning. Если сегодня ты уже начал мысленно бронировать место у мангала на выходные, ну, будем выживать вместе до пятницы в шоу «Разбудильники».
1: Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджи Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи!
1: И у нас, ребята, уже стартовала игра «Разбирайка». Другое дело, что итоги мы подвезем уже в завершении эфира, поэтому много времени на то, чтобы зайти ВКонтакте, зайти в наши мессенджеры, отправить нам в личку самую смешную расшифровку аббревиатуры «Лето». L-E-T-O.
0: Вот у нас в мессенджере Александр уже отметился. Люблю есть теплую окрошку. Это же едят обычно холодные.
1: Отдельная категория людей, вероятно.
0: А это как я, который... Блин, мне привезли холодец.
1: Так. Мы помним, как ты его любишь.
0: Тогда никто еще не знал, что я всей душой его ненавижу. Вот, а я-то подумал, что это надо разогреть, потому что суп застыл в холодильнике. Разогреваю, выпил, как суп, меня чуть не убили. Это варили несколько часов. Ты сделали спорты.
1: Да, замораживали потом, а ты реально все испортил.
0: Да, так что микроволновка не место. Как и окрошка, да?
1: Да, поставить окрошку в микроволновку, разогреть на полторы минутки.
0: Александр сделал, он любит есть теплый.
1: Варвара Титова пишет: ленивый енот технического отдела. Ну, кого-то в техотделе называют енотиком, если...
0: Я не сомневаюсь.
1: Да можно.
0: Такая кликуха есть. Наша уважаемая Дима, вот мы тебя так не называем.
1: Он активный у нас енот технического отдела.
0: Энергичный. Енот.
1: Энергичный.
0: Ой, май гад.
1: Так, ну что, лето. Вот эту аббревиатуру нужно расшифровать. Напомним, где? В группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. За самую смешную версию будете награждены фирменным мерчом от радио DFM.
0: И там же заказывай
1: пробушку.
0: А это что?
1: Что?
0: Пробушка, это что?
1: Пробушка.
0: Я не про енот сейчас.
1: Это способ разбудить твоего близкого человека, в каком бы городе он ни находился. От тебя нужно имя, город и кого нужно разбудить.
0: Это абсолютно бесплатно, так что мне деньги не предлагайте.
1: А мне можно.
0: Хорошо, окей. Я ее менеджер, если что. Так, и там же можно заказывать поздравления с днем рождения. Каждый день кто-то рождается в этом прекрасном мире, так что позаботьтесь о них.
1: Позаботься.
0: Вот так? Да. Позаботься о них, да? Окей. Это что, разбудильники? Одна мастер по русскому языку, другой вечно будет студент. Так, скоро вернемся через одну песню и начнем!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я Саймон, черный перец, диджей с приставкой.
1: Кого нужно разбудить этим утром? Заявки, напомним, принимаем в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Пиши, как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
2: И бодро пожаловать к нам в наш мессенджер, где уже пишет Виктория Алексеева. Доброе утро, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, моего любимого Сёмушку. Правильно, да?
1: Mm-hmm.
2: Чтобы он не проспал укладку асфальта. Он сейчас в Волгограде строит скейт-парк. Вау, респектище.
1: Пускай... вчера это передавали.
2: Скейт-парк?
1: И сегодня он опять проспал укладку асфальта?
2: Не вчера, позавчера. Вот, а сегодня он уже строит уже скейт-парк.
1: Так он устроил скейт-парк, он опять что-то проспал? У меня претензии к человечку.
2: Это за день не построишь. Вот удовольствие продлевается на целый месяц, если не два. Вот, так что пускай быстрее он как бы достраивает и возвращается домой. Вот Виктория его ждет в Красногорске. Скейт-парк, укладка асфальта, Сёмушка и Виктория. Let's go, включите тусовку.

0: отпуске. Улетели навсегда.
1: Ты из тех туристов, которые первый
0: день все потрачено.
1: Сразу, да?
0: И включаю потом Никиту. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста, Иру и Олю из магазина, где мы работаем в городе Лакинск.
1: Лакинск? Слушай, столько названий прекрасных, да?
0: Если и подставить вообще.
1: Лаки?
0: Лакинск.
1: А, Лакинск.
0: Ставим лайки Лакинску.
1: Вау, и там еще прекрасные.
0: Или Лакинску.
1: Собаки лайки, если там еще будут бродить, да?
0: Ой, знаешь, фантазия нас, конечно, далеко заведет. Лайки. Давай просто пробушку туда отправим.
1: Лайки в лайках. Вау, красиво, прекрасно. Лепота. Let's go. Лай... Как?
0: Лакинск?
1: Лакинск
0: или Лакинск?
1: Лакинск?
0: Не знаю.
1: Включи тусовку, я не корову на рейде, поэтому говорю Лакинск. Включи тусовку. Лакинск или Лакинск? Let's go. Bring it on. Давай. 1, 2, 3.

0: Ну что же, у нас в мессенджере пишет Анна. Доброе утречко, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста... Разбудите меня, пожалуйста. Мне сегодня нужно выступать, а погода не очень, и улыбка не вяжет. Я не знаю, что мне делать. Разбудите, плиз, самой-самой крутой песней.
1: Разбудим, пробудим перед выступлением. Крым на связи. Привет, ДФМ из Симферополя. Разбудите моих мальчиков Русланчика и Аланчика. Пора в школу, на летнюю площадку и в садик.
0: Одни на каникулах, другие еще, да?
1: Ну, летняя площадка, не знаю, что они там делают. Вряд ли учатся. Тусуются, наверное.
0: А, просто отдают, чтобы тусовались до вечера, пока родители на работе, наверное, да, возможно. Окей, ну что же, заказали крутую песню. Выполняю. От всего сердца черного перца.

0: давай, давай. Набирай наш номер. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2. Есть фирменный мерч от Радио DFM. Можно его выиграть.
1: Да, этот мерч очень ждет тебя. Хочет попасть тебе в руку. Понимаешь, в твою теплую руку.
0: Ну что ж. Повторим.
1: Да, давай повторим.
0: 8-495-956-101-2.
1: Теперь закрепили номер в голове. Теперь запомни, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Включи заодно...

0: реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Шими-шими-я, шими-я, шими-е. Алоха, ди человеки. Это смеха-выжималка под названием шоу «Разбудильники». Напротив меня знаток дофаминовых букетов Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Кстати, если смеяться 15 минут без остановки, можно пресс накачать, и лето будет уже готово к пузу. А еще сейчас можно наржать себе приз в игре «Смехотерапия».
2: С нами играть будет Иван, он из Том. Ваня, привет.
4: Привет, привет, Катя, привет, Саймон, тоже привет.
3: Привет, Варя.
2: Даже любопытно, Вань, вот третий день лета, а у тебя что, есть какие-то проблемы?
3: Уже?
4: Я думаю, не только у меня такая проблема. Вот я на даче сейчас нахожусь и пытаюсь работать, а что-то такое гудит, жужжит, и оборачиваюсь, и это толпа комаров за мной.
3: Ой, да. Я тебя понимаю прекрасно, но за дачника давайте аплодисменты. Наш человек.
2: А что ты там выращивать
4: Спасибо.
2: Собрался? Рассказывай, что у тебя там, огурчики, помидорчики?
3: Что в огороде или на огороде?
4: Не-не-не, я на огороде одуванчики, вот косил-косил, он все равно лезет, как, я не знаю, как сумасшедший. А так строительством занимаюсь.
3: О, красавчик.
4: Сейчас делаю.
3: Mm-hmm. Прикольно. Кстати, я слышал, как ты общался с нашей Настей за эфиром. Ты из Томска или из Омска? Наверняка тебя часто такой вопрос задают.
4: Тимофей, Томск.
3: Томск, да? Тимофей, вот, да. Вот в России меняешь одну букву, да, и там несколько сотен километров между ними.
2: Это снова какая-то история, когда ты вместо Омска в Томск прилетел?
3: Конечно. Ну, ты уже поняла.
4: Да, это можно, да.
3: Это приключение Саймона в России.
2: Да.
3: Омский, Томск, абсолютно разные города.
2: Так, ну что, ситуация на самом деле серьезная. Комары, те еще мальчишки.
3: Не, реально задолбали, я иду лесом их кормить.
4: Мальчишки, там слоны такие летают.
3: Да?
2: Соловьи! Да, давай обсмеем, попробуем эту ситуацию. И будем надеяться, что смех отгонит их лучше, чем дым. Это смехотерапия. Ты начинаешь смеяться после кодового слова от Саймона «ржи». Смеешься все время, пока играет музыка. Но потом сверим твое состояние. Стало ли полегче и меньше ли вокруг тебя комаров?
3: То есть, Иван, внимание, внимание. Начинается смеянс смехотерапии. Если соседи спросят, что происходит, просто скажи, это профилактика уни. Ну что ж, Иван, давай, ржи! И все комары испугались и улетели.
2: Нет, они просто сейчас сами. Комары, я представляю комара, который по полу катается и ржет над Ваней.
4: Рофу. Они летают и это, других зазывают. Говорят, ты сумасшедший какой-то. Да, посмотрим на них.
2: Ты еще больше привлек. Насекомых.
4: Да, возможно. Так, если что, они будут со мной смеяться.
2: Ну что, это было круто. Это было прям слышно, было от души, Вань. Спасибо тебе огромное. Состояние как вообще, получше?
4: Ну, конечно, конечно. Смех-то продлевает жизнь. Ну, на 3 минуты точно я буду дольше жить.
3: Да,
4: и настроение,
3: кстати,
4: огонь.
3: И нам это ты передал тоже через собственный смех. И мы тоже долгожители теперь.
2: Ну, выводим твое настроение на максимум и отдаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Но это еще не все. Ты еще можешь передать привет. На это есть 6,5 секунд.
4: А всему Томску привет. Лето пришло. Все. 3, 2, 1, 0. Успел?
3: Да, ура, лето плетло.
2: Томск, да и Омск. Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему падеж в русском языке такой непостоянный? Например, есть король, нет короля, есть фасол, нет фасоля. А мне сказали, так нельзя.
1: Реклама на Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: Будильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона. Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и эта рубрика докажет, что музыка действительно лечит. Есть у нас одна микстурка от врача не «Ай болит», а «Диджей не болит». Диджей Саймон.
3: Прикольно, слушай. Мне нравится. Зима-зима за представление такое необычное.
2: Микстурка, это имеется в виду микс, конечно, ребята, от диджея, чего вы ожидали. И миксы Сай посвящается, как правило, разным событиям, разным людям, отдельным звездам. Иногда презентует нам новинки в этой рубрике. Ну а что сегодня?
3: Сегодня диджей не болит.
2: Можно рецепт мне выписать на что-то?
3: Ай обязательно. Ай обязательно. Ну что ж, сегодня рэп-микс из двух новых больших хита этого года. French Montana and Max B, ever since you left me, I went deaf, против Kanye West and Travis Scott, Father. Кстати, клип на Father сняла жена Kanye,

0: Янка цензурная, цензоры.
1: Я не знала об этом.
0: Да, да, клип необычный, вот я заведение необычное, потом посмотришь. А вот в треке French Montana используется очень известный сэмпл хита 75-го года Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Поэтому, простите, Канье и Трэвис Скотт, я решил использовать этот трек как основа для этого микса.
2: Подожди, они не из разных, там, West Coast, East Coast? Просто не очень разбираюсь. Нет, не из разных?
0: Нет, они нормально, то есть они не враждуются между собой.
2: А тебе не прилетит потом от парней.
0: Попробуйте меня найти в России. Тут меня, значит,
2: мы его скроем.
0: Да.
2: На даче.
0: Да, да, да. Кстати, DJ Ужел, некоторые говорят Хюгел, он, кстати, уже сделал ремикс на этот трек French Montana. Он сейчас просто, ну, в топе сейчас, но из хитов рэпа. Ну что ж, фанаты Канье, я про вас не забыл, поэтому кусок трека Father я чуть-чуть добавлю.
2: Ой, спасибо вам, конечно, мистер Саймон.
0: А так сначала начинает микс French Montana, а потом я просто сделал мешап из инструментала этого трека с голосом Канье Father. А потом чуть-чуть кусок оригинала, а потом
2: хип-хоп.
0: Да, вот такой рэп-микс сегодня. Ну что, слушаем, чем живет мир рэпака. DJ Саймон.

0: Слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама. Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа расходы комплектации премиум технопуск. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке – просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: Все как блогер прописал.
2: Все как блогер прописал.
3: Мама сей, мама са, мама макуса.
4: Ола, ди, мировая паутина. Ты попал в вечнолетнее шоу
5: «Разбудильники».
4: В студии амбассадор загара, пока без загара, Катя Бодрова.
6: Человек, который всегда при загаре. Диджей Саймон.
4: Да, раньше говорили «Триндичиха», а сейчас известная блогерша. Прямо сейчас рубрика «Все, как блогер прописал».
6: Да, и сегодня я расскажу о том, что блогеры придумали классный лайфхак. Как выбесить твоего партнера после ссоры, если есть такое желание.
4: Причин, почему он на тебя обиделся, называется.
6: Ну, представим ситуацию, мы реально поссорились. Он ушел из дома, ну, прогуляться там или еще что-то. И пишет тебе: ты где? Девочки, включаем на большой плазме, на большом телевизоре какую-нибудь тусовку записную с диджеями, толпой. Приближаем телефончик.
4: И на фоне, да?
6: Нет, снимаем это все.
4: Как будто она там находится.
6: Да, как будто там находишься. И вот пальчиками еще вот так вот качаешь вот перед экраном, ой, перед камерой, чтобы точно было ощущение присутствия.
4: Ага.
6: И пишешь, а тебе как, ну, снимаю, отправляешь ему, и типа... Тусуешь, парень. Все нормально.
4: А в итоге, кто именно обиделся-то? Это парень обиделся, да?
6: Да неважно, кто-то из партнеров, он или она. Он может сделать то же самое, если она вышла из дома. Любопытно.
4: Ты только объясни, то есть тусуется тот, кто обиделся и пошел тусоваться, или... Я чуть-чуть...
6: Ну вот вы поссорились. Ситуация.
4: Но тусуется, именно радуется тот, кто обиделся и ушел на тусу, или...
6: Да какую тусу? Ты не уходишь на тусу, ты делаешь вид, что ты тусуешься.
4: Да, да, да, я это понял, да, но в этом случае кто обиделся или обиделся? Парень обиделся или девушка?
6: Да просто ссора, неважно.
4: А, неважно.
6: Она хочет выбесить его.
4: А, я понял, окей. Я понял, теперь до меня дошло.
6: Любопытно, что в целом оба могут сделать то же самое, в разных комнатах сидя.
4: Да, да.
6: Он снимает одну вечеринку, она другую.
4: А так делает обычно, как будто сидит в самолете, да? А потом, на самом деле, берет стулчак. Стулчак от туб-завода.
6: Например.
4: Как будто иллюминатор.
6: Да, поэтому, милая, хочешь его выбесить, включи тусовку.
4: Да, вместе с нами.
7: Ну, как бы

0: одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Raz Budilniki na Radio DFM. Brrr, буяка, буяка! Хай, ди вселенная! Если к среде, ты уже знаешь кофемашину лучше, чем некоторых родственников. Давай к нам, мы-то будем намного дешевле кофе. Это кофе, заменяющее шоу
1: Разбудилники. Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбалао Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Оу, oh, yeah.
1: Продолжается наша игра «Разбирайка», значит, есть еще ещё. Шанс и возможность принять в ней участие. Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку тоже можно написать расшифровку аббревиатуры «Лето». L-E-T-O. Тот, кто придумает самую смешную расшифровку, тот и получит фирменный мерч от Радио DFM.
0: Лежать, есть, тусоваться, отдыхать.
1: Это девиз этого лета?
0: Это признание.
1: Мне очень понравилась версия Дианы. Лежать, есть, торт одной. Я даже знаю день в месяце, когда это происходит.
0: А, чтобы никто не мешал затариваться калориями, да? Так, лимонад, еда, танцы, озеро. Кстати, это уже не признание, это призвание.
1: Призвание. Наталья Панова, судя по всему, прям зожница. Летом есть только овощи.
0: О, да, вообще. Так, как тебе люди едут туда, откуда фоточки? Ну, откуда фоточки? Пишется слитно, поэтому «о» еще разыгрываю.
1: А вот еще классная доминирующая версия. Лето едет топтать осень.
0: О, да, мне нравится. Так, что еще есть у нас-то? Ловим единственный танцевальный отрыв. А, ну это у нас на Радио DFM, да.
1: Слушайте, варианты уже классные, но есть еще шанс прислать что-то посмешнее, возможно, и забрать фирменный мерч от Радио DFM.
0: Yeah.
1: Там же в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах заказывай себе пробушку. Как зовут? Где живешь? Кого будем будить совместно?
0: Даже если лето еще не плетло, ничего, пиши, мы поможем тебе согреться. И заодно закажи поздравления с днем рождения тебя. А через одну песню мы вернемся. Это шоу
1: «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Будем озвучивать прямо сейчас, ставить самую громкую музыку. Вопрос только куда. Как тебя зовут, где живешь и кого будем будить? Сообщай.
2: Я сейчас глубоко вошел в наш мессенджер и пишет Владимир Анатольевич. Привет, Саймон, Катя, разбудите наш город Тольятти. У нас идет ремонт дорог. Мы едем 20 километров, это, наверное, в час, да, имеет в виду. Разбудите наших строителей, чтобы они быстрее закончили работу.
1: Снова строители. Давай, будите.
2: Это уровень доверия. Строители уже будем, понимаешь? Так что, Тольятти! Кстати, там же недалеко от тебя.
1: Рядышком. Самара рядышком.
2: И Самара, и Тольятти, да. Я часто тоже бывал в этих краях. Ну что ж, ребята, просыпайтесь и включите тусовку.

0: Доброе утро, ДФМ. Прошу разбудить лето, чтобы не лило, как из ведра, а было плюс 25 градусов. От Аделины из Уфы. Ты думаешь, лило или лило?
1: Это из ведра. Тест, да?
0: Я сама себе его устраиваю, сама не знаю.
1: Ну, если это тест на гражданство, сейчас соберусь. Лило.
0: Не лило или не лило?
1: Не лило или не лило. Не лило.
0: Неправильно. Не лило.
1: Ой, блин.
0: Нам сообщили.
1: Ой, ударение меня сейчас уложил.
0: Оставайся африканцем пока.
1: Ой, блин. Ладно, окей. Пока не лило, поехали.

0: Еще не лило, но уже не лило.
1: Окей, кстати, я не лило, повторил пару раз и запомнил навсегда.
0: Видишь, какое полезное шоу.
1: Какая ты мне очень полезна, ты не представляешь.
0: Я лучше собаки. Нет, это цитата была.
1: А, да?
0: Не то чтобы я, да, так считаю.
1: А то ты хотел уже квоту Изи занять. Изи сейчас обидится. Изи у меня собачела дома валяется. Ну что ж, Юлия пишет у нас в мессенджеры. Доброе утро, Катюша и Саймон. Вам бодрейшего эспрессо с курасанами. В это дождливый прохладной день. Прохладный день, утро. Хочу пожелать хорошего и позитивного настроения на весь продуктивный день. А где там уже прохладно и дождливо-то? А, в Кувандике. Там у них дождь идет, да, кстати. А у нас пока пасмурно, но, скажем, умеренно приятно.
0: Следующее сообщение, мне кажется, оно от человека поколения Альфа. Потому что все сократил. Всем пр. Даже не приви. Всем пр. Кать, Саймон, разбудите, пожалуйста. Анну.
1: Слушай, у них же...
0: Ладно.
1: У них же ЧП, по-моему, так, ты знаешь, кто ЛП, точнее.
0: Лучшая подруга.
1: Да.
0: Ну, знаю.
1: Брики. Ладно, Альфа.
0: Пр. Всем пр.
1: Альфа.
0: Они поймут.
1: Да?
0: Да. Расшифровываем. Включи тусовку.
1: А для нормального поколения это включи тусовку, ребят.

0: у нас впереди игра «Разбирайка». Напомним, подведем итоги. Проводили ее в течение всего эфира. Но есть еще шанс оставить самую смешную расшифровку аббревиатуры «Лето». Л-Е-Т-О. Сделать это можно в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах или отправляя в личку. Скоро определим, кто победил.
1: Да, угадайте, почему енот снова в моде. Лето, енот. Ну что же, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Ура, лето плетло. Включи.
0: Не так.
1: Ладно.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Yeah, ladies and gentlemen. Ну что ж, летнее приветище, динародище. Если расшифруешь поп, как проспал, обвини погоду. Молодец, ты готов к нам, к нашей игре? Ну что ж, в шоу «Разбудильники».
3: Да.
2: У микрофона пол будильника Катя Бодрова.
3: Вторая пол будильника диджей Саймон.
2: Ну что, сейчас будем расшифровать три буквы, которые не пугают, как ЕГЭ. Играем в разбирайку.
3: Ну, на самом деле, четыре буквы в этот раз.
2: Четыре, конечно.
3: Это лето. L-E-T-O. Как можно максимально смешно расшифровать эту аббревиатуру, мы спросили у вас. Спасибо всем тем, кто оставил свои версии в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах и в личку в том числе отправили. Ну давай зачитывать финальные комментарии. Выбирать лучший и награждать фирменным мерчом от Радио ДФМ.
2: Оу, я. Ну что ж, у нас в мессенджере пишет Владимир. Ловко ел траву олен. Лето. Да, вписывается, неплохо.
3: Любит Екатерина творить оригинально. Пишет Олеся.
2: А, я думал, есть, сегодня только енот будет. А видишь, Екатерина есть. Юлия пишет, там же у нас в мессенджере. Так, и что это? Лучший ежегодный тусовочный отпуск. Отпуск с тусовкой в одном флаконе. Прикольно.
3: Кирилл Морозов тоже хорошую версию оставил. Лизни ежа, точно офигеешь.
2: Лизни ежа.
3: Мы только ежи как раз сегодня обсуждали. Что лучше их не лизать, ребят, на самом деле.
2: Да уж, как и качели зимой. Ну что ж, Рони пишет, а лето. А, вот тут уже не енот, а лохматая ел тоже отдыхает. Отдыхающая ел в лесу, где родилась и елочка. Ну, прикольно.
3: Ирина оставила. Люблю ежедневно тяжело отдыхать. Это, наверное, генеральная уборка называется.
2: Так, что у нас еще есть? Ласти, еноты, тапки, отпуск.
3: Просто рандомные слова, да?
2: Ну, это призвание и состояние души.
3: Так мне еще нравится вот эта версия. В итоге, мне кажется, она самая классная. Просто потому, что такая очевидная. Эрик Закиров написал. L-E-T-O. Летай, если ты орел. Ну, иди, если ты пешеход. Работай, если она у тебя есть.
2: Хочешь,
3: вот очевидные вещи.
2: Да, хочешь купить холодильник?
3: Купи холодильник. Все в этой жизни очень просто. И Эрик это доказал фразой «Если ты орел, летай, если ты орел».
2: Конечно.
3: Вот
2: если хочешь слушать шоу «Разбудилники»,
3: слушай! Ну, кстати, вопросы к птичкам есть, да? Тут про орла Эрик оставил комментарий. Ты видел этих ленивых голубей? Не только голубей, которые вообще не летают, просто ходят.
2: Зажравшиеся,
3: да? С лестницы он спускается, а не слетает.
2: Причем как будто дефиле, да?
3: Оборзели уже.
2: Наелись и переелись. Слушай, ну им тоже можно. Понимаешь, хоть раз в году. Ну что же, кого ты выбираешь? Капитана очевидности?
3: Очевидный комментарий, да. Летай, если ты орел. Эрик Закиров. Я считаю, это было гениально.
2: Браво. Тогда, мне так трудно выбирать, конечно, у нас мессенджеры. Поэтому, наверное, буду использовать африканское шоколадочко. Тининита на набику биконгуру мария, абинансо котомиян гуэс. У меня получается, лохматая ел тоже отдыхает. Это Рони пишет.
3: Удачи, улыбнулась и себе. Ребята, поздравляем и отдаем вам фирменный мерч от Радио ДФМ. Victory!
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делает.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
1: Реклама на ДФМ.
3: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
4: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
5: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
6: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
8: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Come on.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: О-о-о-о-о-о. Ола, ди-мемосфера. Здесь грусть не прошла фейс-контрол. Поэтому это мемоняшная часть шоу
3: «Разбудильники».
2: У микрофона мемобариста Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп двойной эспрессо из оптимизма.
3: Хорошо. Звезды сегодня расскажут, какой ты способ прокрастинации.
2: Оу, окей. Обычно начинаем с овнов, да?
3: Итак,
2: овны.
3: По классике пойдем?
2: Да.
3: Ладно. Сегодня вы уборка вместо важных задач. Именно сейчас жизненно необходимо разобрать тот самый ящик и помыть те самые окна.
2: Убираешь, любишь, нет?
3: Иногда нахлынывает вот это желание создать чистоту и есть на это энергоресурс. Но чаще всего опять убираться. Вот так.

0: телефон.
1: Иногда, иногда.
0: Я жду тебя. Уборка.
1: Окей. А тельцы?
0: Вы мечтания под музыку. Физически вы, конечно, здесь, но морально в Турции на концерте Канье Уэста.
1: А, вы не попали, но видели в интернете, да? Как все приехали и пели как раз хит...
0: «Седая ночь»?
1: «Седая ночь», да. И очень надеялись, что Канье исполнит.
0: Но бро, нет.
1: Канье, если ты хочешь в Россию попасть, ты должен выучить слова этой песни. И ждем тебя, ладно? Близнецы.
0: Сегодня вы рилсики. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
1: Раки.
0: Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как правильно работать.
1: Mm-hmm. Так, ну вы.
0: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли буквально на 5 минут и внезапно оказались в другом районе.
1: И, надеюсь, не в вагоне с углем. Так, где вы?
0: Вы выбор фильма на вечер. Если пересмотрели 10 трейлеров и не выбрали ни один фильм, вам в соцсети к Саймону за киноподборками.
1: Да, я диджей МС Саймон, если что. Ну что ж, действительно, мы же выбираем кинчик дольше, чем смотрим. Поэтому, конечно, я иногда смотрю даже так себе кинчики, чтобы вы их не смотрели. Виси.
0: Вы составление списков дел. Главное, красиво записать, а выполнять, как всем известно, уже не обязательно.
1: Как хотел, как всегда, и получилось, как обычно, или наоборот.
0: Не помню.
1: Скорпионы.
0: Разговоры с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости, в том числе, как там рассада тети Зины.
1: Стрелцы.
0: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
1: Ого, снял долго, да, а висел только один день, да, вообще? 24 часа. Козероги.
0: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
1: О, да, вообще зашкаливает. Водолей были, нет? Окей, Водолей.
0: Вы просмотр старых мемов. Решили вспомнить, кто такой ждун и фразу «это фиаско, братан».
2: Вот это поворот!
1: Это старый мем же, да? Так, и остаются рыбасики.
0: Любимый сериал. Укрыться в плед, укутаться и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
1: Как их называют?
0: Змееносцы.
1: Змееносцы.
0: Видеоигры.
1: Ты сейчас шутишь. Ну, раз в году на наших улицах бывает и счастье.
0: На наших улицах бывают змееносцы.
1: Да.
0: Еще раз, вы видеоигры. Еще один раунд внезапно превращается в минус и еще один вечер.
1: А Mortal Kombat 2 еще не спела, да, посмотреть? А, ну ладно, но когда посмотришь, обсудим тогда.
0: Окей.
1: Ну что ж, это был Мемоскоп, все разбудил дики на радио DFM. Всем обалденного лета. Без пуха и пера. Ну, как настроение?

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на туту. Только 6+.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: потому и не кусают.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум учебного плюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И каждый день мы делаем твою жизнь чуть проще. Например, сегодня, благодаря нашей игре «Разбирайка», мы выяснили, если ты орел, лети. Если ты пешеход, иди.
2: Если хочешь, есть «Птитим». Как там?
1: «Птитим».
2: Ребята, кто это название придумал? Макарушки. «Птица», что ли? «Птитим». Хочешь есть «Птитим»?
1: «Птитим».
2: Да. «Птитим» и ешь.
1: Да, по «Птитим» и ешь. И то же самое, то есть, я имею в виду, проще твою жизнь делает рубрика «Сайхакинг».
2: Я, кстати, сейчас уже вбил в поисковик и узнал, что «Птитим» — это макаронные изделия израильские. Вот почему название такое необычное.
1: А я прочитала на упаковке «Птитима», что это разновидность африканского кускуса.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Вау.
1: Кому верить?
2: Я сейчас в переайфиге. Ладно, окей. Вот три совета на сегодняшний день из разных уголков, короче, жизни.
1: Африки, России,
2: жизни, да. Кофе американо. Ты же пьешь иногда, да?
1: Да.
2: Хочешь сэкономить?
1: Когда нет альтернативного молока в кофейнях, пью американо.
2: Да? Ты хочешь сэкономить деньги?
1: Всегда.
2: Да. Кофе американо реально представляет собой разбавленный в несколько раз эспрессо. И все. Больше ничего. Поверь мне, его дома можно сварить. И это несложно. Разбавляй несколько раз эспрессо, и будет американо. Все.
1: Да, история даже создания вот такая, да.
2: Да. Реально. То есть вбей сейчас тебе, даже искусственный интеллект тебе скажет, да, Сай был прав. Просто разбавленный эспрессо водой. Так, дальше. Второй совет. Это наверняка знаешь, а кто не знает, как распутать без труда узел, который образуется ручками пакета. Когда достал...
1: Я всегда просто рву.
2: Да? Ты рвешь.
1: Ну я не могу, мне не хватает терпения развязать
2: что,
1: это все.
2: Мучиться не любишь?
1: Мне кажется, в службе доставки намеренно завязывают узел так, чтобы именно Катя никогда в жизни его не развязала.
2: А я всегда мечтаю, чтобы именно в такой пакет мы не привезли.
1: Ты хочешь узел мечты? Дайте вызов.
2: Вызов, да. А на самом деле все очень просто. Одну из сторон берешь и просто крути в тонкую трубочку. И это выходит как будто хлеб, точнее, как будто нож сквозь масло. Горячий нож сквозь масло. Поняла, да?
1: То есть берешь
2: одну сторону и просто скручиваешь в маленькую трубочку, и легко выходит.
1: Возможно, я перестану рвать пакеты.
2: Не рвы, пришли мне, я с удовольствием. Я это лопаю, как пупырышки. Вот. Так что запомним, раз и навсегда. И последний совет на сегодняшний день. Как включить тусовку, если нет динамик помощнее, а есть телефон? Пожалуйста, бери миску и ставь телефон в миску.
1: Да, и будет какое-то эхо.
2: У тебя просто как будто телефон раз в 5 больше вообще фигачит. Реально, это работает.
1: То есть идешь на прогулку, возьми с собой не USB-колонку, а миску.
2: Ну, Катя, это уже too much. То есть, как говорится, в Тулу не приезжай со своим самоваром. Так лесом не гуляй со своей миской.
1: Это шоу «Разбудил Микки». Саймон и Катя.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: И сегодня мы выяснили, что все в этой жизни на самом деле так просто. Если ты орел, лети. Если пешеход, иди. Хочешь похудей, похудей. Похудеть. Ну, а если хочешь проснуться, включи «Разбудильники». Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит мечта аллергика, без пуха, без пера. Стырило у тебя.
2: Вообще всегда, пожалуйста. Ну, пойми, что это многие сейчас волнует, да?
1: Да это правда, особенно меня, ты знаешь.
2: Вот, поэтому я буду ходить с пылесосом по улице, знаешь, и высасывать все пухи, чтобы все нормально жили. Ну ладно, я брат от другой мамы, Диджей Саймон, черный перец, Акбала Омерио Куланджа, Динарод. Если сегодня утром твое лицо, как и мое, было как мятый пляжный лежак, надеюсь, мы с Катей его немного разгладили эфиром. А лето только началось, так что улыбайся чаще и не забывай охладить кукушку или кукуху.
1: Кукуху, я думала.
2: Не забывай охладить кукуху, окей. Я в соцсетях DJ MC Simon. Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

New Religion на Radio DFM. Ну, а лето тем временем продолжается, дорогие друзья. И как там говорят, контрастный душ лучше всего бодрит по утрам, да? Ну, что я могу сказать? Он бодрит еще больше, когда неожиданно для тебя самого. Отключает эту самую горячую воду на ближайшие 10 дней. Да, кто сегодня находится в аналогичной ситуации, как я, от меня, от Тимура Белова, персональный привет. Я понимаю, что водные процедуры нам теперь будут даваться гораздо сложнее, чем обычно, но в любом случае мы справимся, и в этом нет абсолютно никаких сомнений. Ну, как говорится, контрастный душ, под музыку, поливать себя водой под самые горячие треки, и в самом ближайшем будущем создадут тусовку, включат ее, хай-тек, сей-сей-сей, также Боб Синклар и Кайза. I can wait. Слушаем.

0: и как можно чаще. И вот именно этим мне помешает заниматься каждому, кто хочет добавить еще больше положительных эмоций в этот летний день. Но вот когда сил на то, чтобы показать зубы, по крайней мере, у вас нет, то можно, например, найти такое заведение, где вас прям заставит улыбнуться. В Париже, оказывается, понимаете, в столице Франции есть такое заведение, кафе, попасть в которое можно только пройдя через датчик улыбки. Улыбнулся, причем, знаете, искренне, тогда проходишь. Не улыбнулся — никакого тебе кофе. И я тут посмотрел видео, как на это реагируют посетители. Вот если когда они подходили к кафе, они были такие хмурые, без настроения, такие занятые в своих делах, проблемах, но после работы с этим датчиком они прям моментально менялись. Так что даже если в вашем офисе или каком-нибудь другом месте нет специальных датчиков улыбки, ну, в любом случае, я не говорю во все 32 зуба, ну, хотя бы верхний ряд, ну, или нижний. Показать можно. Ну так, на всякий случай, для настроения.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: том числе. Ну и для желающих поиграть у меня тоже найдется достойное предложение. Если вы хотите, дорогие друзья, загадать свою профессию, а чтобы все остальные слушатели попытались догадаться, кем вы работаете, тогда эта игра специально для вас. Звоните 8495-956-1012. Скоро будем играть в «Ты кто такой? Давай, до свидания». Набирайте как можно быстрее. Давайте еще раз. Еще раз напомню эти цифры. 8495-956-1012. Пусть вам повезет сегодня.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что если в домашний чат написать объявление, услуга? Раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник.
3: Хороший бизнес.
2: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут да-да-да-да-да-да-да-да-да-да.
1: С естественным интеллектом.
2: 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес. Только что.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16-20, подобный на tutu.ru/6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.

0: она всегда думает, что время повернется вспять, ей снова будет 17, и успеет она многое из того, что запланировано. Но судя по тому, сколько хитов Майя Мишель уже выпустила, я думаю, что насчет производительности переживать не стоит. Там с производительностью все в полном порядке. Малиновая луна. Ну где вы еще такое видели? Малиновая лада? Да. А вот луна — это совершенно другое дело.
1: Реклама на Диво. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе, 9Б, телефон 51-20-20.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Всем привет от меня, Тимура Белова. Вы слушаете Радио ДФМ. Сделали правильно, вы молодцы. Кем ты хочешь стать? Вот согласитесь, такой вопрос, если в детстве нам задавали, то мы давали самые разные ответы, от космонавта до повара. То сейчас на этот вопрос 11 тысяч россиян тоже решили все-таки ответить. Не постеснялись и сказали, что да, они очень сильно хотели бы стать космонавтами. Ну, дальше кандидатов, которые отправили свои заявки, ждет жесткий отбор, медицинская комиссия и собеседование. Вот только у меня один вопрос. Кто будет работать все это время? А? Ну, понятное дело, что 11 тысяч не станут космонавтами, это уж точно. А остальные решили все-таки прогулять работу. Ну, ладно. У меня тоже, знаете, тут есть такой нормальный спортивный интерес. Поинтересоваться лично у вас, задать вам тоже вопросик, связанный с работой мечты. В какой сфере вы сейчас заняты, довольны этим или нет? И кем бы вы хотели работать? И самое главное, почему? Ну, если вдруг вот есть такое желание сменить сферу деятельности. Ваши ответы, короткие голосовые, принимаются в Максе. 965-115-5-115. Пишите. Пообщаемся.
1: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Сейчас про другое. 11 тысяч россиян хотят стать космонавтами, и у меня вопрос в связи с этим. А кем бы вы хотели работать, собственно, а? Макс, сообщение принимают именно там, 965-115-515 номер. Антон, который работает архитектором, написал, что тайком мечтает открыть мини-пекарню с необычными начинками. Но, слушайте, не указал, какие именно начинки он собирается там создавать. Угу. Работаю бухгалтером, но хочу быть диджеем, стоять за вертушками. От Леры такое признание. Так, Лер, можно совмещать и то, и другое. Днем работа, а ближе к вечеру на работе уже прям вечеринка такая, ты за вертушками. Ну, хотя бы по пятницам, почему бы и нет? Давайте послушаем Александра, он записал нам голосовое сообщение. Саш, что у тебя? Признавайся.
1: Привет, Тимур. Привет, ДФМ. Сейчас работаю в управлении образования. Мечтаю, знаешь, ну, не работать и получать деньги. Как-то так.
0: Ну, понятно, все. Привет, Тимур, у меня собственный бизнес, занимаюсь строительством, но всегда мечтал работать водителем, поэтому в свободное время я таксую по городу от Вадима. А, все понятно. Тот сам водитель, который говорит, что работает в такси чисто ради удовольствия. Вот, мы нашли этого человека, наконец-то.
2: Реклама на Дифа. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио ДФМ, мы включаем тусовку. Я смотрю, что многие не только включают тусовку, но уже отправляют свои музыкальные заявки в рубрику «Ом-Ом Рандом». Ну, собственно, правильно делаете. Что нужно делать, если вдруг вы еще не в курсе? Сейчас я вам сообщу. Начинаем.

С великим удовольствием приму все ваши музыкальные заявки. Знаете, стесняться не надо. Берите телефон, открывайте Макс и на номер 965-115-5-115 отправляйте свои музыкальные заявки. Что вы хотите послушать сегодня? Какой трек? Какого исполнителя? Признавайтесь.

Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Рандом.
1: Самое интересное начинается прямо сейчас, потому что будем рассматривать музыкальные заявки, которые прилетели в наш Макс. 965-115-5-115. Именно на этот номер отправляйте то, что хотите послушать, какой трек и какого исполнителя. Вот Наташа, например, кинула сообщение, написала на следующее. Для банковской группы поставьте Зиверт. Банк. Посмотрим, какие другие музыкальные заявки тоже прилетели. Sunrise Avenue, Fairytale Gambit, Adam Lambert, Overglow, просит Светлана. Потумпа, Бен Адам. Такая подпись под этим сообщением. Сейчас, подожди. Василий просит. Майкл Джексон, Билли Джин от Екатерины. Я так понимаю, Екатерина, которая посмотрела фильм «Майкл». И Type, Will I See You Again от Рустама. Но кому же повезет именно сегодня? Давайте узнаем. Процесс остановлен. Вижу музыкальную заявку от Александра. Пишет он, что хочет послушать Лаурена Вульфа и трек «No Stress». Александр, что у тебя там? Напряженный рабочий день, я так понимаю, сегодня? Среда «Маленькая пятница» не оказалась «Маленькой пятницей», а оказалась большим стрессом, от которого стоит избавиться. Сильный стресс. Так... Ну, поможем. Без проблем. Трек найден. Запускаю. Исполняю музыкальное желание. No stress. Лорен Вульф.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Димон такси грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

Castle, только что Right на Radio DFM. Да, умеют эти ребята создавать правильный настрой. Но у меня есть предложение еще лучше. Если вы хотите по утрам чувствовать себя бодренько, тогда просыпайтесь с нашими разбудильниками. Саймон и Катя, Катя и Саймон. Ну, разумеется, они это делают, я имею в виду. Просыпаются гораздо раньше нас. И все ради того, чтобы оказаться в студии в нужный момент, а потом всей стране сказать «Доброе утро!». Затем устроить пробушку, есть у них такая штучка, да. Поиграть, раздать подарки и мемоскоп. Им тоже они делятся регулярно. Мемоскоп. Запомните, это стоит услышать. Разбудильники с 7 до 10 по Москве и только здесь, на Radio DFM. Просыпайтесь с нами, включайте тусовку.

Если вы из тех людей, кто удивляется, когда ваша девушка собирает чемодан в отпуск, и там неожиданно появляется еще дополнительный чемоданчик, да? Ну, имейте в виду, это так, по лайту. Вот жительница Швейцарии недавно отдыхала в Германии и вернулась на родину так эффектно, что таможенники немного даже были в шоке. Обратите внимание, 55 чемоданов было у этой девушки. Такой вот скромненький багаж. Когда все проверили, а они проверили, ничего подозрительного не нашли. Там находились исключительно личные вещи этой девушки. Что-то хотели найти? Тра-та-та. А, ничего не обнаружено. Вот так вот. Ну, давайте вы там тоже смотрите. Следите за своими вторыми половинками на отдыхе, когда путешествуете. А то ведь бывает, знаете, это просто классика. Только ручная кладь, потом неожиданно вместе психанули в магазине сувениров и

0: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: обратить ваше внимание, сказать attention. А ну-ка, все любители квиза, быстренько-быстренько собрались и как можно быстрее отреагировали. Ну, а это был Чарли Пут здесь, на Радио Ди ФМ.
1: Играй!

0: всеми любимый квиз к нам приближается. Прямо сейчас набирайте этот номер 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, потому что желающих ответить на мои вопросы и получить подарки огромное количество. Но хочется верить, что вы сегодня будете номером один. Удачи!
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
7: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM.
8: Вот о

0: пятница, и сегодня повезло в эту самую маленькую пятницу Михаилу из Ростова-на-Дону. Он работает техником, и этот парень присоединяется к моей компании. Миша, привет, желаю тебе доброго дня, здравствуй.
1: Привет.
0: Как у тебя продолжается рабочий день, признавайся?
1: Все в рабочем режиме.
0: Все в рабочем. Миш, если ты на громкой связи со мной разговариваешь, ты, пожалуйста, переключись на обычную, чтобы все правильные ответы, которые мы, надеюсь, услышим в сегодняшнем квизе от тебя, я разборчиво слышал и быстро переходил уже к следующему вопросу. Переключился? Все нормально, все хорошо?
1: Да, конечно.
0: Ну, отлично. Михаил, я тебе желаю удачи. У нас лучший результат показала пока Галина. Она принимала участие вчера. 7 правильных ответов. Постарайся ее опередить. Хочется верить, это у тебя получится. Итак, Миша, твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. День прогульщика отмечается сегодня. Что чаще всего придумывают прогульщики, чтобы объяснить свое отсутствие?
1: Заболел.
0: Ну, либо отмазку, либо причину, какое-то оправдание. Все правильно, принимается. Как называется лист, который обычно формирует, оформляет врач, и это дает право работнику на временно... Больничный лист, правильно. 3 июня, Всемирный день велосипеда. Как называется вращающаяся часть с педалями, передающая усилие на цепь?
1: Звездочка, каретка, кассета.
0: Ну, на самом деле, это шатуны, если говорить про систему, да. Правда, что велосипед для езды вдвоем называется велодвач?
1: Нет,
0: это неправильный ответ, да, действительно, это тандем. Так, сегодня отмечается праздник «Любовь побеждает все». Послушай фрагмент и скажи, из какого он фильма. Внимание, сюда.
2: А у нас текучка. Ох, какая страшная у нас текучка.
0: Ну, «Любовь и голуби», разумеется. 34 года назад, а нет, 34 года назад, да, действительно, родился Марио Гёдзе. В каком виде спорта прославился этот парень? В футболе или в большом теннисе?
1: Футбол.
0: Футбол — это правильный ответ, он принимается. Это был последний вопрос, который я успел тебе задать. Михаил, мне показалось, или ты был очень серьезен? Я даже как-то немного растерялся. Такое ощущение, как будто по экзамен какой-то принимал. Ну тут же, ты что? У нас атмосфера абсолютно другая. Прям так сосредоточенно отвечал на каждый вопрос. Так, отмазка, там, заболел и все такое. Принимается больничный лист тоже. Шатуны ты не вспомнил, как называется эта система. Но слушай, если бы меня спросили, а я на велике уже вообще не помню, когда катался последний раз, я бы тоже не ответил на этот вопрос, поэтому нормально. 100% понимания, как говорится. Да, двойной велик, где два человека катаются, называется тандем. Тут тоже не ошиблись, «Любовь и голуби» и футбол. Из 6 вопросов 5 правильных ответов. Галина, нет. Ее мы опередить не смогли, Миша. Как бы ни пытались, как бы ни старались, она по-прежнему находится впереди. 7 правильных ответов у нее, но твоя пятерочка тоже красивая получилась. Согласен?
1: Да, все отлично.
0: Ну, все отлично, все нормально. И подарок еще отличный. Хочешь?
1: Да.
0: А тут сразу проснулась какая-то такая заинтересованность. Миша наконец-то все расслабился, такой с улыбочкой на лице. Ну давайте. Да, Миша.
1: Ну, конечно, подарки, любим все.
0: Да, с этим не поспоришь. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Я тебя поздравляю. Ну и давай, чтобы Ростов-на-Дону как следует взбодрился. И вся Россия на счет 3 слова «квиз» в твоем исполнении. Как можно бодрее. 1, 2, 3. Миша!
1: Квиз!

0: мне нравится это слово «weekend», «выходные». Леони и Имран только что здесь на Радио ДФМ. Написала нам Галина, знаете, в Макс. Ой, а я бы на все шесть вопросов в квизе ответил бы правильно. Галина, ну слушай, у тебя есть все шансы принять участие в нашем квизе, например, завтра, поэтому давай, давай, покажи свой результат, чтобы вся страна прям осталась довольна. Ах, твой город в частности. В общем, квиз мы повторим обязательно завтра. Михаилу, который принимал участие сегодня, огромное спасибо за серьезность, огромное спасибо за правильные ответы. Ну а я, Тимур Белов, вернусь уже, разумеется, завтра в 10 утра по Москве. Далее уже встречайте Артема Скорбогатова. Это DFM, включи тусовку, делайте это регулярно вместе с нами, и день пройдет легко, гарантирую.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня.
7: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70-12-77. 70-12-77.
9: Не госпрограмма? Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолион» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Предложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде 70 72 82.

0: и проектом «Астронайт» объявили о путешествии на космодром. 14 июля можно оказаться на Байконуре, пройтись по легендарным местам, вживую посмотреть запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и послушать выступление рок-группы «Земляне». Ведь сразу после старта ракеты прозвучит именно это.
1: И снится нам не рок от космодрома.
0: Подробности и билеты ищите на сайте проекта «Астронайт». Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Чуть позже обязательно разыграем для вас фирменный мерч в игрушке «Фейк Ньюс». А пока я продолжаю желать вам легкого рабочего дня в нашей компании.

0: ночи я обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Владимиром, который продолжает охотиться за нашим фирменным мерчем. Владимир, здравствуйте.
1: Артём, добрый день.
0: Ну что, фейк или не фейк? Вот в чем вопрос с меня. Прямо сейчас, подряд, три новостных заголовка для вас, Владимир. Ну а вы, ежели сумеете определить правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, то, сами знаете, мы с удовольствием, во всяком случае, послушаем ваши фирменные приветы. Готовы, Владимир?
1: Да.
0: Минцифры выпустила методичку «Как выявить пользователя VPN на работе». Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Да.
0: В Липецке хирурги обнаружили у девушки кисту с зубами.
1: Тоже правда.
0: В небе над Тибетом засняли красные молнии.
1: Тоже похоже на правду, но пусть будет нет.
0: Да не, вот и так вы решили. Ну, ёлки-палки. Ну кто же вас в самый конец-то за язык тянул, Владимир? Давайте поясню. Это редкое явление под названием красные спрайты. Речь сейчас про красные молнии. Они появляются, когда разряды обычных молний создают электрическое напряжение в верхних слоях облаков, которое возбуждает молекулы азота, что и приводит к красному свечению. Владимир, дорогой человек, ну что там сегодня стряслось? Ну, не случилось. Ну, в следующий раз буду обязательно ожидать вашего визита в эфире. А пока, к сожалению, развожу только руками, а вы передаете свои приветы.
1: Всем привет огромный, хорошего всем настроения, удачи.
0: Любви и терпения.
2: Реклама на Дифа.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, слушайте, я вам

0: сейчас дам лайфхак, ребят. Вот честно, когда вы уезжаете в отпуск, что нужно сделать, чтобы не думать о том, я выключила, я вытащила из розетки, я окно закрыла, боже, я не закрыла или закрыла.
1: Шоу с естественным интеллектом.
0: Вы берете телефон, включаете видео перед тем, как выйти из квартиры, и проходите со своим телефоном на видео всю свою квартиру. И тогда, когда у вас будет очередной приход тревожности, вы просто посмотрите на видео, вытащили вы из розетки, например, что-нибудь или нет.
1: This is Evening Show on DFM.

0: Круглосуточно. 6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.

0: 1957-м под Лондоном открыли первый в мире ипподром для гонок с препятствиями, а в 1892-м был основан футбольный клуб «Ливерпуль», у которого совсем недавно уволили тренера.
1: Это печально.
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
2: DFM. Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27, телефон 265-400.
8: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: подарочка конца нулевых, только что в эфире радио DFM. Ну а для любителей пощекотать нервишки, да и вообще фанатам сумерек, сообщаю, что они такие возвращаются на большие экраны. Все 5 фильмов вампирской саги покажут в кинотеатрах с 17 сентября и по конец февраля.
1: Да.
0: Чуть не оговорился.
1: Опачки.
0: Так что выстраивайтесь, короче говоря, в очередь за билетиками. Если вдруг поймете, что такая вот перспективка вас не устраивает, то играйте в «Что было дальше» и выигрывайте наш фирменный мерч. Осталось лишь дело за малым. Не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем героям маленькой пятницы большой пламенный привет. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.

0: Ну что, чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня. А пока самое время поиграть с Ренатом. Ренат, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, так и хочется у вас спросить, что было дальше. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Ренат, вы, видимо, да, на улице как-то что-то фонит немножко в трубочку. Что-то можно сделать с этим?
1: Вот так вот могу сделать.
0: Сделайте хотя бы что-нибудь. Еще раз, у меня есть самая нереальная реальная новость. Точнее, ее начало, а еще точнее, три варианта концовки. Сейчас я озвучиваю начало, предлагаю сразу три варианта развития событий. Выбирайте правильный, дарим фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, и вы все-таки останетесь на связи, мы послушаем ваши фирменные приветы. Короче говоря, в Швейцарии, Ренат, женщина вернулась из отпуска с огромным количеством, многоточие вопрос, чего было дальше? А теперь выбирайте. Чемоданов, клопов или пятен на теле? Ренат, ваш ход.
1: Я думаю, пятен на теле.
0: Пятен на теле?
1: Да.
0: Перезагорала на солнышке, что ли? Да, аллергия у нее?
1: Ну, может быть, болезнь какая-нибудь. Вытащат оттуда.
0: Ага. Так и клопов тоже тащат.
1: Ну, и клопов тащат. А, точно, я слыхал, наверное, клопы это все-таки.
0: Ага, то есть либо клопы, либо пятна, вы выбираете клопов. Я правильно вас понимаю?
1: Ну, да, давайте клопов.
0: В Швейцарии таможенники остановили автомобиль и фургон путешественницы и обнаружили, что она везет с собой из отпуска 55 чемоданов, Ренат. На вопрос таможенников, зачем же ей такое количество чемоданов, дамочка, недолго думая, ответила.
2: А куда же их девать?
0: Дорогой уважаемый ребят, не сегодня, не сегодня.
1: Не сегодня.
0: Да. Чего там по приветам?
1: Ну, Краснодарского края дождались лета. И всем хорошего дня. И прекрасного настроения.
0: Обязательно. Вместе с радио DFM.
3: Реклама на DFM. Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
4: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82. DFM.
9: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мурин-шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Пурга!
1: Пурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
3: РДС Open снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды по радиозрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка расскажу о том, что же сегодня такого можно отметить. Отметить, дорогие друзья, сегодня можно. День полосатых носков или же день закона подлости и все, о чем вас попросят, делать наоборот.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
8: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Летние лагеря дневного пребывания начали работу в Вологде. С 6 июня в Вологде закроют парковку на площади Возрождения. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Летние лагеря дневного пребывания начали работу в Вологде. С 1 июня в городе начали работу 53 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Из них 41 лагерь открыт на базе городских школ. Еще 12 в учреждениях дополнительного образования. Основная цель лагерей – организация полезного и благоприятного детского отдыха во время каникул. В программу отдыха заложены познавательные, оздоравливающие и творческие мероприятия. За все время каникул лагеря посетят более 5000 юных вологжан. С 6 июня в Вологде закроют парковку на площади Возрождения. В областной столице продолжаются масштабные работы по благоустройству площади Революции. В связи с этим с 6 июня вводится очередное ограничение. Для транспорта будет полностью закрыта парковка на примыкающей к ней площади Возрождения. Ограничения связаны с необходимостью складирования строительных материалов и продолжения демонтажных работ. Средства на обновление одного из ключевых общественных пространств Вологды выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы ведутся при поддержке губернатора Георгия Филимонова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Внимание, культовый трек от Avicii Levels, только что в эфире радио DFM. Ну а я, если честно, никогда не умел играть ни в шахматы, ни в нарды. Поэтому сильно горжусь 8-летним петербуржцем, который стал чемпионом мира по нардам. В онлайн первенстве приняли участие 70 детей из 13 стран. Но в финал, дорогие друзья, вышли только наши ребята из Татарстана, Тульской и Ленинградской областей. Ну а что касается юного чемпиона по имени Стас Комов, то парнишка надеется попасть в сборную России, чтобы попытать удачу на очном турнире в Стамбуле.
1: Молодец.
0: Ну а вы попробуйте попытать удачу в игре «Слово дня». Дождитесь, пожалуйста, моей команды. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте правильное ударение в слове и получите такие в собственное пользование наш фирменный мерч. Всем еще раз пламенный привет. Это Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Требую звонок в студию сейчас же. +7 495 956 101 2.

0: Ну что, дорогие друзья, будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Вячеслав. Ему, собственно, аплодисменты. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, Вячеслав, давайте рассказывайте, если, конечно, вспомните, не тая, что там было по русскому языку?
1: Четыре.
0: Вас плохо слышно. Можете, пожалуйста, переключиться в режим трубки? Мы же это обсуждали.
1: А я в режиме трубки.
0: Вас плохо слышно.
1: Я в режиме трубки, было четыре.
0: Я надеюсь. Спасибо за честность. Слово дня, Вячеслав, у меня для вас готов новостной заголовок, внутри которого, предательски для вас или нет, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас приз, фирменный мерч от Радио DFM. Если ничего не получается и останется время, мы послушаем ваши фирменные приветы. Мальчиков страхуют в два раза чаще, чем девочек. Такую статистику привели страховщики или страховщики. Что думает наше купечество?
1: О, так, страхование, страховщики, страховщики. Страхование. Сейчас, секунду. Ну, думаю, что первое.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Второе, извиняюсь. Страховщики от слова страхование. Страховщики.
0: Вы загуглили только что?
1: Не могу, я еще и за рулем.
0: Значит, страховщики?
1: Второй вариант, да.
0: Проговорите, пожалуйста, Вячеслав.
1: Страховщики.
0: Да! Да, страховщики! Точно! Слушайте, вы молодец, учитывая того, что вы за рулем, так еще активно думали, мыслили и прям домыслили верно. Частенько, кстати, данное слово произносит неверно, но это и понятно. По аналогии с некоторыми профессиями, которые оканчиваются на «щик», такие как крановщик, обувщик и так далее, в этой тоже хочется поставить акцент на окончание. Но словари это желание не поддерживают и фиксируют единственно верный вариант произношения с ударным вторым слогом, то есть с акцентом на букву «о», так что правильно говорить «Страховщик». Вячеслав, молодец! Мы вас поздравляем! Вы еще здесь?
1: Да, да.
0: Фу, я уже было перепугал.
1: Спасибо большое.
0: Ага, и вам огромное спасибо, что, как говорится, зрите в оба, сидя за рулем, еще и выигрываете наш фирменный мерч. Кстати, мы его вам обязательно вручим или там отправим. Расскажу за эфиром непосредственно как, а вы пока, имея 15 секунд в своем распоряжении, передавайте приветы. Быренько.
1: Привет жене, сестре, Набоковой, город Москва, Евгений, Наталья, теща, дорогой, и маме.
0: Всем, и про кого не забыли?
1: Дочь Екатерина в лагере сейчас.
0: Дочурочки, большой привет.
2: Реклама на В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде 70-72-82. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Tracks of the Week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kungs и Theophilus London.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на радио DFM.
0: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката.

0: круглосуточно.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: потому и не кусают.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: РДС «Урбан» снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
5: Где?
6: DFM. Потому

0: Есть такое дело. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в каршеринг решили добавить проверку личности пользователя и наличие у него водительских прав по биометрии. Российским подросткам предложили разрешить работать с 12 лет, а ученые заявили, что ночная работа уменьшает размер мозга.
1: Ну дела.
0: Что, от него там вообще, что ли, уже ничего не осталось?
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

что, друзья, у нас начало лета, пожалуй, вообще лучшее время в году, потому что впереди у тебя целое лето, собственно, что приятно время провести, а еще и к тому, что погода классная, вот что я хотел сказать. У нас сегодня, друзья, 3 число, давайте посмотрим, какие праздники сегодня отмечаются. У нас сегодня Всемирный день велосипеда, вот, если есть такие спортсмены, любящие этот вид транспорта, пожалуйста. Также сегодня день рождения парашюта, но это совсем для экстремалов. Еще сегодня день средств защиты от насекомых, если вдруг вы не любите их, но если вдруг нету под рукой, сегодня отмечается Всемирный день бега. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас новый час, в котором мы, конечно, разыграем мерч. У нас кружки новые появились, так что ловите момент, играйте вместе с нами. Ну а прямо по курсу работ под названием Beautiful Places.

0: радости только что про неостанавливаемых людей, как говорится, или про тополиный пух, который за окном летает, и тоже никто останавливать его не собирается. Мы же, друзья, собираемся разыграть мерч, как и было обещано, совсем скоро у кого-то из вас появится шанс выиграть. Все, что от вас потребуется, это дождаться того момента, когда я скажу, что нужно нам будет позвонить, ну и, собственно, сделать это, первый дозвонившийся, и будет иметь шанс. Плюс 7-495-956-1012, запоминайте номер, ждите, всем удачи.
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Ну что, друзья, самое время нам узнать, получится ли у участника этого часа выиграть наш мерч. У нас Юля на связи с Тольятти, она нам позвонила вовремя, и сейчас мы с ней и поиграем. Юля, привет тебе!
1: Всем большой привет!
0: Привет,
1: хорошего настроения.
0: Да, главное настроение летом в целом у нас есть. Благо для этого хорошая причина, это хорошая погода. Надеемся, и в Тольятти сейчас именно такая. Юль, давай узнаем, получится ли выиграть у тебя наш мерч. Задача будет крайне простая. Я попрошу тебя в течение 30 секунд рассказывать мне о своем лучшем летнем дне. Ну, вернее, воображать его, что там может происходить в лучшем летнем дне. Но во время своего рассказа тебе нельзя будет говорить какую-то букву, ну и слова, соответственно, в которых она встречается. Встречается тоже. Ты поняла?
1: Поняла. Такое ответственное задание.
0: Ну, куда ты уж?
1: Конечно, хочется это... мерч.
0: Ответственность здесь исключительно в том, чтобы придумать вовремя, да, а все остальное, я думаю, сложится. Что ж, Юль, я желаю тебе удачи. Твой лучший летний день за 30 секунд прямо сейчас. Поехали. Тебе нельзя будет говорить
1: буква?
0: Букву «У». Да, что-то я уже сам...
1: Буква.
0: Перегрелся.
1: Лето. Мороженое. Пляж.
0: Так.
1: Лежак.
0: Лежак еще. Угу.
1: Море.
0: Так. Непременно.
1: Денег. Много.
0: Много денег. Угу. А ты рассказывала, ты кого-то везешь сейчас, по-моему, в автомобиле. Родственников не хочешь с собой тоже взять?
1: Да, со мной дети, но
0: вот.
1: В моем представлении... Они не оказались, честно говоря.
0: Слушай, прекрасно, прекрасно. Но мне кажется, любой человек с тобой согласится, что это был бы действительно лучший летний день. Я тебя поздравляю, мерч твой. У нас новые кружки появились. У нас есть как обычные, так и термокружки. Позволяю выбрать самой, какую хочешь.
1: Конечно же, термокружка.
0: Отлично.
1: У нас не всегда такое жаркое лето. Это... Буду греться воспоминаниями о прекрасном эфире. Спасибо.
0: Прекрасно. Передавай приветы.
1: В общем, Тольятти огромный привет всем моим близким, Чите Агапову, скоро у них прекрасный праздник, юбилей у Дмитрия. Ну, всем настроение хорошего, самое главное.
0: Я думаю, Юль, ты его точно создала, помогла, внесла вклад. Что ж, поздравляю тебя, именно тебе достается наш подарок. Друзья, в следующем части мы снова поиграем, так что дерзайте и тоже выигрывайте.
2: Реклама на Дифа.
3: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
4: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. ДФМ.
6: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Лето — прекрасное время, хочется проводить его абсолютно по-разному. И вот москвичам предложили здесь еще один вариант, друзья. Стартовали платные курсы, где участников обучают превращению в диких животных. Вот буквально они там ходят на четвереньках, знаете, рычат. Таким образом, кстати, в паре отношения выясняют. Ну, это, видимо, для тех, кто любит на краю спать, потому что жарко на улице, чтобы когда пришел серенький волчок, кусать за бочок был чем ответить. Ну и учитывая стоимость жилья в Москве сейчас, может, это и неплохой вариант, потому что, ну конуру, пожалуй, кому-то еще будет возможно накопить. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас здесь другие развлечения, мы слушаем музыку, приятно проводим время и, конечно, разыгрываем подарки. Двигаемся дальше, BTS прямо по курсу, работа под названием «Swim».

0: Remix, это мистер Пропс, проверенная работа. Кстати, напомню, что, ребята, такие треки у нас тоже есть отдельно. Можете послушать их у нас на сайте dfm.ru, там есть наши интернет-станции. В общем, огромное количество разных музыкальных направлений. Залетайте, слушайте обязательно. Ну, а сейчас немножко ушки на макушке, потому что совсем скоро я снова здесь окажусь в эфире и скажу, звоните нам. После этого первый дозвонившийся будет иметь шанс выиграть наш новый мерч. Всем удачи!
1: Реклама на DFM.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца июня.
4: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
7: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на tutu.ru/6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.

0: всем параметрам.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации. Премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL 7 2026 модельного года, не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: Для того, чтобы попытаться выиграть наш мерч, звоните нам прямо сейчас. +7 495 956 1012.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не без укоризни. Но я замуровал прямо в эти куплетики наши

0: Розыгрыши нашего мерча нам нужно было всего лишь вовремя позвонить. Совсем недавно я об этом говорил, с этим справился Илья из Воронежа. Илюха, привет.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Привет, привет. Ну что, как встретил лето? Какие планы, собственно, на него? Что будешь делать?
1: Лето встретил великолепно.
0: Так, хвастается уже, хорошо. Дальше.
1: Ну, у нас хорошая погода просто в Воронеже.
0: Еще раз хвастается. Планируешь куда-нибудь в отпуск отдохнуть?
1: В отпуск в конце лета.
0: Да, это понял.
1: Август месяц. Будем отдыхать. А пока...
0: И правильно. В августе нужно лето немножко продлить. Что ж, попробуем поднять себе настроение в этот день тоже. Попробуем сделать так, чтобы ты выиграл подарок. Вот твоя задача на сегодня. За 30 секунд тебе на несколько вопросов нужно будет ответить неправильно. Все очень просто, но для этого нужно сообразить, что правильно, потом сказать, что неправильно. Но я верю в тебя, Илюх. Ты сам в себя веришь?
1: Ну, я верю, конечно.
0: Попытаюсь. И правильно, это уже половина победы. Итак, начинаем. 30 секунд, ты отвечаешь неправильно. Первый вопрос звучит так. Что находится на обратной стороне Луны? Воронеж.
1: Красивое солнце.
0: Да, например. Как называется футболка с длинными рукавами? Илюх.
1: Рубашка.
0: Кто спас муху-цокотуху? Понятно.
1: Муравей.
0: Да, например. И как называется созвездие в виде ковша?
1: Стрелец.
0: Отлично. Илю, ну чуть-чуть мы с тобой не дотянули. У нас еще два вопроса оставалось. Но что-то растерялся. Тяжело?
1: Ну, непривычно.
0: Непривычно. Ну ладно, давай какой-нибудь утешительный приз тебе найдем. Оставайся на связи, расскажу, как, собственно, забрать. Ну а ты перед этим еще привет передай.
1: Привет всем, кто нас слушает.
0: Да, правильно.
1: Привет всему Воронежу, привет всей Москве, привет всей России, хорошего настроения и хорошей погоды.
0: Все, отлично. Илюх, оставайся на связи, еще раз скажу, как забрать приз свой утешительный. Ну а вы, друзья, также слушайте нас и не стесняйтесь участвовать. Мы всегда стараемся поднять настроение и подарками тоже.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660. 67.
8: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Havail M6 или обновленный и еще более функциональный Havail Jolion?
9: Да я сам решу, наверное.
8: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Dargo? Или, может быть, пришло время для Havail F7?
9: Сам решу.
8: Решайте сами, каким будет ваш новый Havail. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите выгодное предложение на покупку. Новый Havail. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
11: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В Вологде завершается реставрация дома Пузан-Пузыревского. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содымы, парк Мира, сквер Героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковылинского парка. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. В Вологде завершается реставрация дома Пузан-Пузыревского. Объект реставрируется третий год. Внутри здания проведены магистральные сети отопления, смонтирован тепловой пункт, проложены инженерные сети электроснабжения, сделана система видеонаблюдения. Для восстановления дома на улице Герцена, 35, было направлено более 130 миллионов рублей. Реставрацию дома Пузан-Пузыревского проводила подрядная организация спецреставрации из Санкт-Петербурга. Работы выполнялись в рамках целевой программы «Историческая память» партии «Единая Россия» и национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда.рф.
2: Ди-Ньюс. Радио Ди-ФМ. Для лиц старше 12 лет. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Шакира, Шакира. Исполнительница гимна чемпионата мира по футболу этого года, между прочим. Ну, это, кстати, был не этот трек, так, на всякий случай сообщу это, что называется, к слову, пришлось, а аж два раза ей выпала честь исполнять главную песню мирового события. Ну, проходила в Африке в 2010-м, и вот этим летом, и, кстати, уже вот на следующей неделе начнутся соревнования. Думаю, что так или иначе, независимо от увлечения футболом, нас заденут спортивные новости из-за океана. Интересно, что вот суперкомпьютер уже определил главных фаворитов. Это сборные Испании, Франции и Англии. Кэп. Просто суперкэп, а не суперкомпьютер. Но статистика одно, а вот в жизни, сами понимаете, может быть все по-другому. За это как раз мы и любим футбол и такие крупные спортивные мероприятия. Узнаем, прав он был или нет, уже где-то через месяц с небольшим. Ну а сейчас подключаю свой суперкомпьютер, рассказываю о планах на ближайшее время. Они у нас просто грандиозные. Если коротко, то это музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. Поиграем мы чуть-чуть, да, раздам наши подарки. Это фирменная кружка от Радио DFM. Ну и прям вот, вот малюсенькая такая, вот прям вот, вот, вот столечко, капелюшечка, это будет реклама. Меня зовут Попов. Всем привет и легкого вечера.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Эбон.
1: Второе место.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kungs и Theophilus London.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bibi Rexha и Faithless.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу. 15 на Радио DFM.
3: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.
1: DFM.

0: Точное московское время 18 часов и 24 минуты. Точная дата 3 июня, день недели, среда. Ну, это я для того, чтобы как-то сориентироваться, найти информацию про праздники, что же такое сегодня у нас происходит. А сегодня происходит день прогульщика. Знаете, вот как будто такие легкие нотки зависти сквозят в этом словосочетании. Мне всегда казались прогульщики немного такими здоровыми пофигистами, берегущими свою нервную систему. Ну вот не пришел и не пришел. Ну вот прогулял. Ну, вот такое вот, вот и бывает. Так, вдруг неожиданно, но сегодня день воспоминания о снеге. Как будто снег и вот эти холода были совсем недавно, что аж не хочется вспоминать, как вот эти сугробы всплывают в памяти. Ух, давайте не сегодня. Так, Всемирный день бега и Всемирный день велосипеда. Ну, вот эти массовые виды увлечений, конечно, можно было бы разнести по разным дням, но так совпало. Мы, кстати, с Женькой Кротовым в прошлом часе за эфиром поспорили о лучшем велике из детства. Он топил, не поверите, но за школьник. Я первый раз вообще в своей жизни встречаю человека, которому нравился школьник. По мне, так это какое-то вообще недоразумение было. Но, кстати, у многих в детстве он был, не знаю, не хотел вас обидеть, просто мое личное мнение. Вот мои фавориты были «Бабочка», если помните такой, и «Кама». Ну, вообще, велик, конечно, кайфовый вид транспорта. Вот если вдруг по каким-то причинам давно не катались, сегодня отличный повод это сделать, ну или запланировать это сделать как-нибудь. Летом обязательно. У меня скоро будет повод подарить кому-нибудь нашу фирменную кружку от Радио ДФМ, так что не переключайтесь, координаты назову в ближайшее время.
1: Реклама на ДФМ. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии. Собственное производство профнастила и штакетника. Плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика. От лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б. Телефон 51-20-20.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
12: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Как обещал, сообщаю координаты для того, чтобы вы проверили свою интуицию в игре методом тыка. Это прямой номер, который нужно набрать прямо сейчас. 8-495-956-1012. В качестве подарка вас ждет фирменная кружка от Радио ДФМ. Звоните 8-495-956-1012.
1: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: круглосуточно.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: Полный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката. 6+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей от Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя –

0: тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: методом тыка.
1: Да, именно этим методом проверяется интуиция, вот так вот безболезненно и местами даже приятно. Приятно в тот момент, когда, конечно, получаешь подарок. Это кружка от Радио ДФМ, но все будет зависеть от результата, который покажет Дмитрий из Ижевска. Дима, тебе большой привет.
2: Привет,
1: Дим, ну как вообще дела? Отдыхаешь, работаешь, дома, где сейчас, на работе? Что происходит вокруг?
2: Отлично, выдалась неделька отпуска, сейчас отдыхаем с семьей за городом.
1: О, супер, а что за местечко?
2: Это Увинский район, Удмуртской республики.
1: Угу. Ну, слушай, супер, а там что, там дом отдыха или что там, озерцо, речка, что?
2: И пруд есть, и это родительский дом, да?
1: Класс. Отличный семейный отдых. Ну, кстати, Дим, повезло, что ты на самом деле в отпуске, потому что, мне кажется, в отпуске как-то не думается гораздо проще, чем когда находишься в рабочем режиме. А сейчас я тебе рекомендую полностью отключить мозг и напомню правила игры методом тыка. Сейчас включу таймер, он будет длиться 30 секунд, задам тебе 5 вопросов. Тебе нужно, не думая за это время, доверяя исключительно интуиции, отвечать «да» или «нет». Главное условие для получения нашей кружки – это 3 правильных ответа, ну или полное отсутствие правильных ответов, что, в общем-то, тоже может быть редкость достаточно такая, и в этом случае тоже получишь от нас подарок. Ну что, правила тебе понятны?
2: Да, хорошо.
1: Отлично. Ну тогда запускаю секундомер и поехали. Первый вопрос. Правда, что спаржа и аспарагус – это одно и то же?
2: Нет.
1: Правда, что у африканских слонов уши больше, чем у индийских?
2: Нет.
1: Правда, что Колизей вмещал примерно 200 тысяч зрителей?
2: Да.
1: Правда, что у струбцины очень острое лезвие?
2: Нет.
1: Правда, что в йоге есть поза гирлянды?
2: Есть. Да.
1: То есть, да.
2: Угу. Да.
1: Так, ну что ж, все, мы с тобой успели, ответы были получены. Дим, учитывая условия, в которых ты сейчас находишься, я даю тебе шанс изменить один ответ на какой-нибудь из вопросов.
2: Про Колизей. Он меньше 200 тысяч вмещал.
1: Угу. То есть ты считаешь, что там ты дал неправильный ответ и меняешь его на другой?
2: Да. Нет, не вмещает он 200 тысяч.
1: Не вмещает. Ну что ж, хорошо. Я позволил тебе изменить ответ на этот вопрос. И тогда давай узнаем твой результат.
3: Ваш уровень интуиции равен 3.
1: Да, Дим, вовремя ты подсуетился, исправил свой ответ. И как раз он оказался результативным. Получаешь от нас подарок, это фирменная кружка. Давай подведем итоги все-таки уже официально. Правда, что спаржа и аспарагус это одно и то же? Да. Правда, что у африканских слонов уши больше, чем у индийских? Да. Колизей, ты был прав, в конце не вмещает 200 тысяч зрителей, вмещает гораздо меньше. У струбцины не острое, конечно, лезвие, потому что это инструмент для зажима. И в йоге действительно есть поза гирлянды. Я тут посмотрел, как она выглядит. Дим. Рекомендую. На самом деле тоже вот тебе загуглить, посмотреть. Я тебя еще раз поздравляю, но теперь ты обладаешь нашей фирменной кружкой. Даю тебе 10 секунд на все приветы и поздравления.
2: Передаю привет всем радиослушателям. Поздравляю с прошедшим днем рождения мою супругу Галину, 33 года. И у нас сегодня дата знакомства 14 лет.
1: О!
2: И поздравляю с успешным окончанием мою дочь Марину с начальной школой. И теще большой привет.
1: Супер!
0: Методом тыка на радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Чао, рогатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
4: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70-72-82.

0: Я сейчас искренне надеюсь на то, что большинство, кто сейчас слушает радио DFM, но все-таки находится в нерабочей обстановке, забыли уже все свои дела, ноутбуки позакрывали, телефоны отключили, отложили все до завтра. Впереди у вас только отдых и что-нибудь, не знаю, вкусненькое и хорошая погода за окном. Мне вот сегодня попалась информация о том, что ученые выбили формулу борьбы с выгоранием. Вот, знаете, ученые работали, какие-то числа там складывали, вычитали, чтобы мы с вами как-то в рабочие будни не напрягались. Запоминайте, чтобы зажигать и при этом не выгорать, в этом поможет формула 25-3. 20, потом число 5, потом 3. 20 минут на природе 3 раза в неделю. 5 часов в более диких местах раз в месяц. Ну, дикие места, конечно, каждый свое понятие в это вкладывает. Но здесь имеется в виду именно природа. В глушь, в деревню. И 3 дня полного офлайна на природе хотя бы раз в год. Ну, 3 дня полного офлайна вообще без проблем. Если новогодние праздники не сократят, то с этим мы справимся. Ну и каждые выходные желательно куда-нибудь сваливать из города. Лучше, конечно, прямо сейчас. Я, конечно, не ученый. Ну, тоже могу такую формулу вывести. Чтобы не выгорать на работе, не надо работать. Так что пользуйтесь. Меня зовут Попов. Отдыхаем дальше.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама. Обучение в Московской школе управления Сколково. И многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
3: Потому

0: очень серьезную тему хотел сейчас поднять. Вечную родители и дети. И большие деньги. Что может быть сложнее? Ну, разве что, не знаю, открывать себе банку сгущенки гаечным ключом. Вот представляете, 19-летний парень в Британии выиграл в лотерею 4,5 миллиона и не захотел делиться с родителями. Сынок даже не стал тратить деньги на лакшери жизни, отмечать это дело, раскидал всю сумму по инвесторам. Родители назвали в ответ его эгоистом и просили половину от всей суммы. Ну, хотя бы не всю, а только половинку. Парень, как бы, как все об этом узнали? Естественно, он всю эту информацию слил в сети, и в комментариях большинство решило, что вроде как он уже большой мальчик и делиться действительно не обязан. Совершеннолетний все-таки. Особо умные вообще посоветовали о таких выигрышах особо не распространяться. Ну, что ты скажешь? Конечно, правы и те, и другие. Хотя бы отметить этот выигрыш, мне кажется, надо было. Меня больше всего вот это, конечно, задело, что все по инвесторам раскидал и даже ни копейки не прогулял. А может, вот, кстати, они потом эти денежки ему с процентами вернут, и тогда он точно уже родителей отблагодарит. Но об этом мы ничего пока что знать не можем. Вот если вы дозвонитесь в прямой эфир и выиграете нашу фирменную кружку, об этом точно можно будет рассказать всем, и даже не стесняясь. Телефон, по которому нужно будет дозвониться, назову в ближайшее время. Скоро поиграем в «Есть контакт».
1: Реклама на Дифа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте Пилигрим Авто. ИП «Царева» ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
3: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Не госпрограмма?
10: Ну а что же? Очень на нее похоже. В автосалоне «Авангард» выгода до 300 тысяч рублей на новые автомобили «Хавейл Джолио» и «Хавейл М6». Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Телефон 55-03-21. Для семей с двумя и более детьми, работников медицинских и образовательных организаций, военнослужащих, участников СВО и их семей. Приложение действует до конца месяца. Не оферта. Подробности в автосалоне.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: должны стоять четко на своем месте, ничем заменены быть не могут. Если вот есть вот у нас игра, которая называется «Есть контакт», и должны в ней участвовать два игрока, значит, так и должно быть, ничем другим заменять мы ее не будем. Скоро у вас будет возможность получить нашу фирменную кружку, кружку от Radio DFM, специальную кружку для крошки в том числе. Телефон, по которому нужно дозвониться прямо сейчас, 8-495-956-101-2, 8-495-956-101-2. Звоните прямо сейчас.
1: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: РДС «Опен» снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-948-54-58.
1: А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Контакт.
1: Но всегда, когда в этой игре участвуют две девушки, я почему-то вот уверен в их победе, ну, примерно на 99,9%. Ну и сейчас как раз дозвонилась Наталья из города Череповец. Наташ, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Да, Наташ, ты будешь объяснять слова. Правила я назову чуть попозже. Сейчас давай познакомимся со второй участницей игры «Есть контакты». Это Галина из города Ижевск. Галя, привет.
2: Привет.
1: Ну что ж, можете познакомиться друг с другом, поприветствовать.
2: Привет, Галя, привет.
1: Да, потому что сейчас вы будете сражаться, ну как, не сражаться, даже не друг против друга, а наоборот, в одной команде быть, чтобы понять друг друга. У вас будет ровно одна минута. Наташа, напомню, что ты объясняешь три слова. Галина, ты как минимум два из них должна отгадать, чтобы получить наш подарок и нашу фирменную кружку. В этом случае, когда два слова из трех будет отгадано, вы каждое получите наш подарок. Ну что, вы готовы? Правила вам понятны?
2: Да, готова.
1: Отлично, тогда давайте не терять времени, начинаем.
2: Так, Галя, первое слово. Маленькие, тонкие кусочки материала, которые образуются при обработке дерева или какого-то любого металла. Похожие на чипсы.
3: Угу. Мне уже отвечать?
1: Да, конечно, Галя.
2: Да?
3: А это стружка?
1: Да.
2: Отлично. Второе слово. Была такая популярная игра, где нужно было складывать фигурки, которые падают разной формой, так, чтобы заполнить горизонтальные линии.
3: Тетрик.
1: Верно. Следующее слово.
2: Круто. И последнее слово. Морское животное с мягким телом. 8 длинных рук у него, конечностей, покрытые присоски.
1: Ну что ж, время истекло. Галина, есть какие-то варианты? Ну, конечно, да, верно. Ну вот даже не знаю, придираться в этом случае или нет, потому что было слово 8, вроде как произнесено. Это осьминог, его название происходит именно от цифры 8. Но придирайся я, не придирайся, все равно два слова из трех было отгадано. И это значит, гарантированно вы получаете от нас подарок. Галина, Наталья, я вас поздравляю. У каждого из вас есть фирменная кружка от Радио ДФМ. Ну и, конечно, самое драгоценное мы вам дарим. Это наше эфирное время. 10 секунд каждый из вас на все приветы. Наташ, начинаем с тебя.
2: А я передаю привет всему городу Череповцу, всем, кто меня узнал, своей дочери Вике и своему любимому Антону.
1: Галина.
3: Все. Я передаю привет Ижевской ТС-2. Я передаю привет моей семье. Ну и всем радиослушателям.

0: Попов. Всем желаю теплого, хорошего вечера, отличного настроения. Ну и уже всем привет скажу завтра. Я надеюсь, что будет в полном все-таки составе. Шоу завтра состоится. Ну, и вам легкого завтрашнего рабочего дня. Все, всем пока, всем лета.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. Зону отдыха в парке мира в Вологде готовят к летнему периоду. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содымы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковылинского парка. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. Зону отдыха в парке мира в Вологде готовят к летнему периоду. Специалисты МАУК-парки Вологды начали подготовку к летнему сезону береговой территории парка мира со стороны набережной 6-й армии. Уже покрашены мафы и убран мусор на территории. Рабочие также покрасили зонты, выровняли стойки на волейбольной площадке. Поставили ворота для въезда. Специалисты взяли пробы воды. До начала сезона они будут взяты еще раз. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

Радио DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Вот

Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82. ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве полночь. Радио DFM.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

like it when you take control.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. DFM.

0: satisfaction.
1: Radio
2: DFM.
3: Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве 3 часа. Радио DFM.